0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Президент Республики Албания Байрам Бегай находится с официальным визитом в Словакии. Это первый в истории визит главы албанского государства в нашу страну. Во вторник высокий гость встретился с представителями албанской общины в Словакии. Официальная программа визита началась 20 мая. В президентском дворце прошла торжественная церемония приветствия, после которой состоялись переговоры президентов Словакии и Албании и пресс-конференция. Во второй половине дня президенты посетят мемориал «Ворота свободы» в Девине. Затем запланированы встречи албанского президента с премьер-министром Робертом Фицо и председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши. 21 мая программа визита в Словакию президента Албании Байрама Бегая продолжится. Страсбург. 20 мая на пленарном заседании Европарламента пройдет голосование по проекту резолюции о состоянии демократии и верховенства права в Словакии. Текст, который до голосования еще может претерпеть изменения, в его нынешнем виде призывает Еврокомиссию проверить, не движется ли Словакия в направлении нарушения основных ценностей Евросоюза. Авторами проекта резолюции являются депутаты Европарламента из разных политических фракций. В представленном проекте выражается озабоченность упадком демократии, верховенство закона и основных прав. Указывается на то, что недостатки в области независимости судебной системы и аудита ставят под угрозу защиту финансовых интересов ЕС. Премьер-министр Роберт Фицо принял первого заместителя председателя Народного собрания Китайской Народной Республики Ли Чунчжуна. Переговоры касались взаимных словацко-китайских отношений и возможностей их дальнейшего развития. Начиная с 2017 года, Китай является важнейшим торговым партнером Словакии в Азии и входит в десятку наших крупнейших экономических партнеров. В нашей стране в настоящее время реализуются два крупных китайских инвестиционных проекта. Обе эти инвестиции могут создать тысячи рабочих мест, что станет большим вкладом в экономику Словакии, отметил Роберт Фицо. Он также выразил благодарность китайскому правительству за продление одностороннего безвизового режима для наших граждан до конца 2026 года. Роберт Фицо подчеркнул заинтересованность в визите президента Си Цзиньпина в нашу страну. Премьер-министр Фицо посетил Вену, где ознакомился с ситуацией в сфере арендного жилья. Более 75% жителей австрийской столицы проживают в муниципальных или субсидируемых квартирах, в то время как в Словакии арендуемые квартиры составляют лишь около 2% жилого фонда. Еще одну победу на чемпионате мира по хоккею одержала словацкая сборная. Нашим спортсменам удалось выиграть у команды Словении со счетом 5-4. На счету словацкой сборной 8 очков. В четверг наших ребят ждет встреча с командой Дании.
1: Тема дня.
2: Братиславу посетил председатель польского сейма Владимир Чажасты. В Братиславском замке высокий польский гость провел переговоры с председателем парламента Словацкой республики Рихардом Раши. Во время пресс-конференции Рихард Раши подчеркнул следующее. Государства, объединенные в Вышеградской четверке, должны действовать сообща. Одна из важных тем нашего сотрудничества будет касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Владимира Чажастова, для Польши открылась возможность тесного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки после недавних выборов в Венгрии. Рихард Раши напомнил, что с 1 июля Словакия будет председательствовать в Вышеградской четверке. «Мы действительно хотим, чтобы Вышеградская четверка действовала сообща и после изменений, связанных с выборами в Венгрии», – заявил он. Добавил, что страны Вышеградской четверки умеют предлагать темы, которые, если мы будем действовать вместе, остальными не будут игнорироваться. Причем, по его мнению, это также позволяет нам участвовать во всех крупных международных проектах. По мнению Рихарда Раши, одной из общих тем может стать восстановление Украины. Послевоенное восстановление Украины – это тема, которая будет наиболее близка Польше, Словакии и Венгрии. И это связано с тем, что мы являемся ее непосредственными соседями. Именно поэтому мы будем стремиться поддерживать все инициативы, которые приведут к созданию специальных финансовых схем для поддержки Украины, заявил глава словацкого парламента. По его словам, в восстановлении Украины могут принять участие наши компании, причем это может значительно помочь районам, расположенным на границе с Украиной. Возможность надежного, доверительного сотрудничества в рамках Вышеградской четверки открылась для нас в тот момент, когда в Венгрии после последних парламентских выборов произошли изменения, заявил председатель польского Сейма. Мы не видели смысла в активном участии в деятельности Вышеградского объединения, когда одна из стран-участниц, а точнее премьер-министр этой страны, был другом Путина, а мы в этом вопросе занимаем другую позицию, подчеркнул он. Он верит, что парламентское сотрудничество государств-членов В4 будет двигаться в правильном направлении, а для этого необходимо тесное сотрудничество с Евросоюзом. Владимир Чарасте также считает, что Венгрия, Польша, Словакия и Чехия могут достичь гораздо большего, если будут сотрудничать. А что касается послевоенного восстановления Украины, то он полагает, что необходимо развивать систему инфраструктуры между Словакией, Украиной и Польшей. Владимир Чарасте добавил, что на заседание В4 следует пригласить и председателя украинского парламента Руслана Стефанчука. Словацкий парламент намерен присоединиться к инициативе польских коллег и принять в нашей стране детей участников боевых действий на Украине. Глава законодательного органа Словакии Раши подчеркивает, что это станет актом символической поддержки тем, кто больше всего страдает в конфликте, который происходит за нашими границами.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сыщикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили сюжет, связанный с нашей историей и днем сегодняшним. Мы поговорим о космосе, встретимся со студентами и их педагогом, с организаторами интересного мероприятия. Признаюсь, что самое большое впечатление при подготовке этого сюжета на меня произвела встреча со студентами одной из братиславских гимназий. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее тема, обширная тема, вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В свое время полеты в космос были сенсацией. Несколько десятилетий назад большинство людей, без проблем, не задумываясь, могли назвать несколько имен космонавтов или астронавтов. Прошли годы. Темы, связанные с космическими полетами, прочно вошли в нашу жизнь. В космосе побывали десятки людей из разных стран. Некоторое время назад меня пригласили на встречу со студентами словацких гимназий. Она была посвящена космической теме и состоялась в галерее «Эрграфт». Я записала несколько интервью с ее участниками. Первой к микрофону я пригласила Яну Роспоркову. Она преподает русский язык в Братиславской гимназии. Мы присутствуем сегодня на потрясающей встрече. Я считаю, что потрясающая. Ребята производят великолепное впечатление не только той заинтересованностью, которую они проявили на протяжении этого часа. Им была интересна эта информация. Вы их как-то подготавливали?
1: Да, мы немножко на уроках работали. Это мероприятие было для нас так важно. Мы пришли сюда с ребятами-первокурсниками. Они еще мало говорят на русском языке, но мы, учителя нашего гимназия, мы хотим, чтобы они встречались с теми русскими организациями, которые присутствуют здесь, в Словакии, и чтобы они слушали русский язык, узнавали русскую культуру, русскую историю, русские традиции и русские личности.
0: Ребята, у них такая хорошая реакция. Когда была какая-то техническая проблема, они моментально отозвались, подошли к компьютерам, они помогли, то есть у них знания на очень высоком уровне. Школа дает им много знаний, развивает потенциал, и думаю, что у этих ребят действительно очень хорошая перспектива в будущем.
1: Да, у них лучшие технические знания, чем у нас, педагогов, старших педагогов. Я рада, что помогли.
0: Я знаю, что вы ходите сюда регулярно, и я думаю, что встречи будут продолжаться, потому что каждый раз какие-то очень интересные темы подняты.
1: Да, мы сюда ходим регулярно. Так я говорила, мы хотим, чтобы они постоянно встречались постепенно, с первого курса до пятого курса.
0: Следующий гость нашей программы – студент гимназии. Включаем запись нашей беседы. Думаю, что она вызовет у вас интерес. Начнем с того, что ты нам представишься.
2: Меня зовут Виктор Изак, и я учусь в частной славянской гимназии в Братиславе.
0: Виктор, русский язык для тебя родной?
2: Русский язык для меня является иностранным языком. Моим родным языком венгерский и словацкий, так как у меня мама венгерка и папа словак.
0: Но твой русский совершенно прекрасный.
2: Спасибо большое. Ну, я уже примерно лет 5 его учу. Пытаюсь общаться с друзьями русскоязычными и улучшать свой язык.
0: Вы знаете, ребята, мне что понравилось. Я когда сюда пришла, я сразу заметила, что у всех у вас надеты куртки и везде написано «Словакия». То есть вы как бы пришли с определенной визитной карточкой, что вы являетесь гражданами Словацкой Республики.
2: Я горжусь тем, что я словак, и сейчас на меня одета вот репрезентационная вот эта куртка. Она из Олимпиады. Из-за этого я ее ношу. Например, на такие мероприятия пытаюсь носить одежду, которая соответствует...
0: Ты мне сказал о том, что ты прилетел буквально сегодня из Индии. Перелет длинный. И я думаю, что вот то, что ты пришел сюда на эту лекцию, на эту встречу, подтверждает тот факт, что тебе эта тема интересна.
2: Да, мне тема космоса очень интересна. Я, кстати, когда прочитал сообщение от нашей учительницы Екатерины Васильевны 5 дней назад, я очень был рад и не мог дождаться того, чтобы сюда приехать. Точно не знал, если самолет успеет и не опоздает, если там какие-то технические проблемы не будут. Ну и я очень рад, что сегодня могу поучаствовать на этом мероприятии. Очень интересный разговор был с участниками.
0: Было интересно и то, что вы встретились непосредственно по радиосвязи с представителем МАИ, очень престижным вузом, который сделал очень много в деле освоения космоса. конца.
2: Да, конечно, мне понравился разговор. Было очень много интересного сказано про историю космоса, про историю Международной космической станции, про историю полетов в космос и связи с современным миром. Ну, например, продолжение полета в космос сейчас миссия Артемис из Америки. Я там читал новости, что там запустили ракету американцы в космос.
0: Когда я была в твоем возрасте, я уже задавала этот вопрос, говорила уже об этом, когда спрашивали ребят, кем ты хочешь быть. И очень многие говорили космонавтом. Но я думаю, что сейчас изменилось. Космонавтика это уже стало как бы таким повседневным делом. А ты кем хочешь стать?
2: Это очень хороший вопрос. Над ним я уже задумывался долгое время.
0: А лет-то тебе сколько?
2: Мне 17 лет. Я решил поступать в частную гимназию в Братиславе именно потому, что тут есть особенный предмет дипломатия. Так как меня интересуют международные отношения и геополитика, я решил пойти учиться на эту школу. Возможно, буду поступать куда-то в университет в таком и направлении.
0: Но сейчас немного истории, недавней истории. Назову два имени: Юджин Эндрю Сернан и Иван Белла. Без преувеличения скажу, что их имена в Словакии знают практически все. Если вы зададите вопрос, кто это, чем они занимались, то сразу получите ответ. Один из них был астронавтом, а второй – космонавтом. Поэтому мы решили в этом сюжете рассказать и об этих героях космоса. Иван Белла родился 21 мая 1964 года в деревне Долна-Легота. Среднюю школу окончил в 1979 году. До 1983 года юноша учился в военной гимназии в городе Банско-Бистрица. Затем поступил в военную летную академию, высокую воинскую летецкую школу, которую окончил в 1987 году. В 1987 году началась карьера Ивана Беллы, связанная со словацкой военной авиацией. Он летал на истребителях МиГ-21 и СУ-17. Спустя 10 лет его ждал новый виток в профессиональной жизни. В начале 1998 года Белла в составе группы из 4 летчиков ВВС Словакии прибыл в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина для медицинского обследования по программе «Штефаник» для подготовки к совместному российско-словацкому космическому полету. Через короткое время он успешно прошел медицинский осмотр. 2 марта его кандидатура была утверждена для полета в космос. 23 марта 1998 года Иван прибыл в Центр подготовки космонавтов. Уже 25 марта началась активная подготовка к полету будущего космонавта. 3 августа словацкая сторона официально объявила о назначении Ивана Беллы в основной экипаж корабля «Союз ТМ-29». 15 августа составы экипажей были утверждены Госкомиссией. С 27 августа по 2 февраля 1999 года Белла проходил непосредственную подготовку к полету в составе экипажа. Командиром группы назначили Виктора Афанасьева, а борт-инженером француза Жан-Пьера Эньере. Двадцатого февраля 1999 года Иван Белла на космическом корабле «Союз ТМ-29» отправился в свой полет, став первым и пока единственным словацким космонавтом. И еще одна интересная информация. Словакия является 29-й страной, отправившей своего гражданина в космос. 28 февраля, после того, как были проведены запланированные эксперименты, словацкий космонавт Иван Белла вернулся на Землю. Продолжительность его полета составила 7 суток, 21 час и 56 минут. Нужно напомнить и тот факт, что этому полету мы посвятили несколько программ, а наша коллега Мария Микушева передавала прямые репортажи из России. По возвращении в Словакию Иван Белла получил звание подполковника ВВС Словакии. Ну а 21 июня 1999 года он был награжден орденом мужества. В августе 2001 года именем Ивана Беллы был назван астероид. В 2003 году Иван Белла получил звание полковника.
3: Радио Словакия Интернешнл.
0: Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующий к микрофону я пригласила вице-президента Европейского фонда славянской письменности и культуры Наташу Ядрышникову.
4: Как часто вы проводите мероприятия со школьниками, с гимназистами?
5: Мы стараемся проводить эти мероприятия постоянно, так как мы сотрудничаем с такими гимназиями, как гимназия Ивана Хорвата, гимназия Альберта Эйнштейна. Были ребята из частной славянской гимназии. Постоянно какие-то мероприятия у нас проводятся. В основном это мероприятия, связанные с крупными датами. В прошлом году мы отмечали 80-летие Победы. Было очень много событий, посвященных именно этому знаковому событию. А в этом году первое мероприятие крупное – это мероприятие «День космонавтики», связанное с тем, что мы отмечаем 65-летие выхода Юрия Гагарина в космос.
4: Когда я к вам прихожу, я всегда наблюдаю за детьми, потому что стараюсь садиться куда-то в последний ряд и, безусловно, вижу ребят. Мне очень понравилось, например, сегодня, что никто из них не играл с телефоном, никто не переговаривался. То есть, наверное, тема понравилась, которая заинтересовала. Они, может быть, не знали настолько много, сколько вы им рассказали. То есть вы всегда стараетесь найти интересные вопросы, интересные проблемы, которые могут заинтересовать современную молодежь.
5: Вне всякого сомнения, мы стараемся приглашать тех людей, тех гостей, которые интересны детям, тех гостей, которые могут раскрыть перед детьми какие-то новые страницы, которые они не могут открыть для себя на классических уроках.
4: А кроме того, не все можно найти в интернете, не обо всем узнаете, а вот это люди, которые действительно несут очень интересный поток информации.
5: Безусловно, но я бы хотела сказать, что очень важна роль педагогов. С нами сотрудничают педагоги, которые действительно отдают себя развитию детей. И так как подготовлен класс, это все зависит от того, какую установку дает педагог перед тем, как ребята приходят на наши мероприятия.
4: Вы сотрудничаете не только с братиславскими педагогами и школами, но у вас, как говорится, раскинута сеть по всей стране.
5: По всей стране сложно сказать, но мы сотрудничаем со школами Братиславы, гимназии Братиславы, но также мы сотрудничаем и очень тесно сотрудничаем с университетами. Это прежде всего Прешевский университет. Очень тесное сотрудничество в рамках проведения педагогической и переводческой практики с университетом Банской Бystrицы. Это университет Матея Белла. Сейчас мы бы хотели сотрудничать с университетом Каменского Братиславы. Также у нас есть очень хорошие контакты в университетах Нитры и города Трнава.
4: А сегодняшнее мероприятие, вы довольны, как оно прошло?
5: Тема космоса – это та тема, которая остра для словацких детей в связи с тем, что все-таки в маленькой стране был свой космонавт. К сожалению, нам не удалось космонавта Белла пригласить на нашу встречу, но это не говорит о том, что это не будет в будущем. И было очень много вопросов, могут ли дети в Словакии продолжать свое обучение в рамках подготовки именно какой-то космической тематики, и это детей зажгло.
0: И завершит эту программу Игорь Иванович Бондаренко, президент Европейского фонда славянской письменности и культуры.
4: Очередное мероприятие, которое связано с молодежью. И что очень интересно, я вот сидела и наблюдала за девчонками, за парнями. Все слушали очень внимательно. То есть вы продолжаете свою миссию, очень важную миссию, знакомить молодежь со прошлым.
6: Это не прошлое, это и настоящее. А какая задача, чтобы та молодежь, которая живет в Словакии, она была бы толерантна к истории. К сожалению, сейчас сейчас истории уделяют мало внимания. Если, как говорил, 30 лет назад, особенно в Словакии, знали бабушек, дедушек, но, к сожалению, вот это поколение, они уже ушли, их начинает забывать. Правильно привели пословицу «Иван, родства не помнишь». Это страшно, это то, к чему нас толкают. А почему мы пригласили? Ну, во-первых, они учатся в билингвальной гимназии. Вы сами знаете, что язык может только изучить тогда, когда ты или общаешься, или слушаешь. И это не только телевизор. Что сегодня порадовало? Мы пригласили на эту встречу 60 человек. Я запретил приглашать больше 100 человек, потому что нам нужна не массовость, а качество. Когда даже я выступал, видели практически каждого, как они смотрят. В этом наша задача.
4: Тема очень интересная, потому что космос, он связывает нас всех. Несмотря ни на что, есть совместные программы, они продолжаются. Есть имена, которыми гордятся в каждой стране. Иван Белла – это словацкий космонавт, первый и единственный пока космонавт. Эта тема не имеет границ.
6: Я с вами согласен, а тем более, что космос и авиация не переплетены. Когда выступал представитель Московского авиационного института, я видел, что это было интересно. Действительно, получить серьезное образование – это важно, и это большой принос, прежде всего, для словацкого государства.
4: Мы видели на практике, какие действительно сейчас и активные, и знающие ребята. Потому что, когда была небольшая техническая проблема, и сотрудники пытались ее решить, двое парней встали, и моментально разрешилась эта ситуация. То есть они знали и не побоялись.
6: Молодежь, дети, они намного образованнее, то, что касается компьютеров, техники. И это очень приятно. Ну, например, вы брали интервью у юноши, мама словенка, отец мадьяр. А он имеет прекрасный русский язык без акцента. Это приятно. И я думаю, что нам надо проводить больше таких мероприятий, где школьники, гимназисты должны приходить и видеть перспективу, кроме того, чтобы смотреть что-то по интернету. Недаром сейчас в отдельных странах запрещают приступ к интернету детям до 14-16 лет. Я это полностью поддерживаю.
4: И вот мы говорим о том, что у них большая техническая база, а что касается истории, здесь более слабо. Вы как раз занимаетесь этим важным аспектом их образования. Напоминаете, кто они, откуда они. Это очень-очень важно.
6: Наш журнал «Европейский вестник». В каждом журнале даем статью, которая касается истории Словакии. Например, вы присутствовали на одном мероприятии, которое у нас было, где гимназисты рассказывали о своих дедушках, и это нас радует.
4: И еще одна интересная историческая справка. Юджин Эндрю Сернан родился 14 марта 1934 года в Чикаго. Скончался 16 января 2017 года в Хьюстоне. Этот американский астронавт, участник нескольких космических миссий, последний человек на данный момент, стоявший на поверхности Луны. Может возникнуть вопрос, почему мы решили рассказать именно о нем. Дело в том, что за границей мало кто знает о том, что у него были словацкие и чешские корни. Дед и бабушка со стороны отца – словаки, из села Високо над Кисуцо, это северо-западная часть страны, а у мамы было чешское происхождение. Фамилия деда словака была Чернян. Она превратилась в Сернан из-за правил чтения английского языка. Учился будущий астронавт в университете Пердью, получил в 1956 году степень бакалавра в области электротехники. В 1964 году в аспирантуре ВМС США получил степень магистра наук по авиационной технике. В октябре 1963 года он был зачислен в отряд астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в
0: отдел астронавтов. Сернан побывал в космосе трижды. Чернян или Сернан стал вторым американцем, в целом третьим, вышедшим в открытый космос. Он дважды летал к Луне. В первом полете приближался к Луне на 15 километров, а во втором высадился на Луну. Пробыл на поверхности Луны почти 75 часов. Во время всех трех выходов на поверхность он первым покидал корабль и последним возвращался в него. Находясь на поверхности Луны, это произошло 14 декабря 1972 года, Сернан сказал следующие слова. «Боб, — говорит Джин, — я на поверхности, и, делая последний шаг, возвращаясь домой, я бы просто хотел сказать, думаю, что этот момент войдет в нашу историю. Мы уходим так же, как и пришли, и с Божьей помощью вернемся с миром и надеждой для всего человечества». На поверхности Луны астронавт Чернан начертил инициалы своей дочери – ТДЦ. Вот такой сюжет получился, друзья. Сюжет, посвященный и дню сегодняшнему, и нашей истории. Истории, которая объединяет людей разных континентов и национальностей. И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Отличного продолжения весны. И, как всегда, слушайте нас завтра.